FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Женщины, создавшие эпоху, республиканскую акцию к празднику труда инициировала Палата представителей. Депутаты запустили проект о 10 удивительных белорусках, 6 героях социалистического труда и 4 полных кавалерах Ордена Трудовой Славы. Более 45 лет Валентина Гулидова трудилась на автомобильном заводе в столице. Кавалер орденов Трудовой Славы 3 степеней – пример для подражания, настоящий символ белорусской женщины. В Финском районе открыли новый корпус детского реабилитационно-оздоровительного центра «Светанок». В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Качанова. Теперь при полной загрузке центра оздоровление могут пройти около 2000 человек в год. Кроме оздоровительных процедур, здесь проводят социально-психологическую реабилитацию и обучение. Выставка о 22 женщинах-героях соцтруда открылась в Палате представителей. Экспозиция приурочена году белорусской женщины и празднику труда. Их имена и судьбы запечатлены в уникальном альбоме, изданном в 1975 году к Международному году женщин. Выставка находится в фойе овального зала Палаты представителей. Экспозиция создана совместно с президентской библиотекой. Аллея мира и любви. Белорусский союз женщин проводит акцию, в рамках которой высадили 5000 яблонь и груш. Будущие сады появятся на территориях социальных центров, приютов, школ и сельхозпредприятий. В пансионатах столицы урожай обещают уже в следующем году. К инициативе активно подключилась и молодежь. Акция проходит не впервые. В прошлом году активистки Белорусского союза женщин высадили яблоневый сад в честь 80-летия Великой Победы. Хозяйства Минской области получили 100 новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Масштабное обновление парка – подарок аграриям к празднику труда. Ставка на отечественного производителя. Среди тех, кто сел за штурвал новой техники, есть и женщины-механизаторы. Для них современные машины с климат-контролем и автоматизированным управлением – отличное подспорье.

Реклама. Один ролик. Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: Центр FM. Центр FM. В центре первого.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Норовлянский район и выслушал отчет о проведении посевной кампании в стране. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов сообщил президенту, что в Беларуси почти полностью выполнен посев ранних яровых культур. Аграрии почти завершили сев сахарной свеклы и льна долгунца, посеяли пятую часть кукурузы от запланированного объема, приступили к посадке картофеля. Во вторник, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Казани, представили уникальный белорусский проект – концерт «Реквием. Каждый третий». Через искусство зрителю рассказали о страшных событиях оккупации Беларуси. Всего на сцену вышли более 100 артистов. Обращение участникам концерта «Реквиема» направил Александр Лукашенко. Концерт «Реквием. Каждый третий» покажут осенью в Санкт-Петербурге. На границе Беларуси и Польши КГБ и разведка Польши провели обмен. Беларусь и Россия передали Польше 5 осужденных за шпионаж, а взамен получили 5 граждан, задержанных в странах Евросоюза и других государствах, передает Белта. Среди вернувшихся на родину граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Операцию готовили около года по поручению президента. В переговорах участвовали спецслужбы 7 стран. 15 мая вступают основные нормы указа президента об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений. Теперь Департамент госинспекции труда может выдавать обязательные предписания, если увидит задержку или неполную выплату не только обычной зарплаты, но и денег по договорам подряда оказания услуг. Если работодатель или заказчик проигнорирует предписание, деньги взыщут без суда через органы принудительного исполнения. Финансы спишутся в пользу работника или подрядчика. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает Пул-1. В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание развитию белорусско-казахстанских отношений, отметив высокую интенсивность контактов на разных уровнях. За последние 6 месяцев состоялся ряд значимых двусторонних визитов. Казахстан посетил премьер-министра и глава МИД Беларуси. В свою очередь Минск принял председателя Мажилиса парламента Казахстана. В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации инвестпроектов в рамках инициативы «Один район, один проект» заявил, что это стратегическое направление в региональном развитии. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие завершает его недавние региональные поездки и обсуждение ключевых программ, таких как развитие Припятского Полесья и Юго-Востока Могилевщины. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Ирана. Президент Ирана рассказал о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Америкой. Собеседники отметили, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В пятницу Александр Лукашенко поздравил белорусов с праздником труда, подчеркнув, что именно труд и самоотдача граждан являются фундаментом для счастливого будущего страны. Об этом информирует пресс-служба президента. Праздник труда Александру Лукашенко продемонстрировали экспериментальный образец трактора «Беларусь-5425». Это самый мощный трактор в классической компоновке. По завершении испытаний МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Александр Лукашенко, находясь в агрокомбинате «Дзержинский», жестко предупредил насчет качества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: to You. Дуэт Анотр щедро одарил нас фанковым вайбом, и, можно сказать, эти ребята уже отметили сегодняшний праздник. Сегодня Всемирный день дарения, день щедрости. Ну, а вообще дарить, конечно, можно что угодно. И внимание, и вещи, и улыбку, и комплименты, и настроение. Вообще исследования показывают, что акт дарения вызывает выброс эндорфинов, так называемый кайф помощника. Причем радость получает не только тот, кому дарят, но и тот, кто дарит. Так что сегодня замечательный повод проверить все на практике. Щедрость действительно делает нас счастливее. Ну а в студии Центр ФМ Полина Гваровская. Скупиться на музыку уж точно не буду. В эфире белорусской танцевальной ее предостаточно. Ну и надеюсь, чем-нибудь интересным успею поделиться, чтобы этот день, хотя бы несколько часов этого понедельника, были максимально яркими, насыщенными и продуктивными. Привет тебе!
1: Танцевальное радио Центр ФМ. Новый трек.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Весьма эгоистичная песня продолжает утро на Центр ФМ. У Армина Ван Бюрена и Глокенбах называется «Sunshine on Me». Что поется? Если тебе нужен герой, наверное, я не тот парень. И вообще, я надеюсь, что солнце светит исключительно для меня. Ну, надеяться можно, но солнце светит всем одинаково, и сегодня его в стране будет предостаточно. Более того, настоящая летняя погода ожидает многие города Беларуси. Ну, и так многие уже, наверное, подсмотрели прогноз погоды и на вчерашнем, позавчерашнем дне убедились в этом. Но мы продолжаем щедро одаривать тебя солнечными танцевальными треками. Впереди «Кэшмир», «Ультра Лав». Здесь Марк Найт и его «Clap Your Hands». А еще с нами Проспа и Клуни, «Free Your Mind». Ну и через несколько минут посмотрим, что происходит на столичных дорогах.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Limitless, бесконечность бывает, но хорошо, что она не относится к пробкам столицы. А сейчас движение все-таки затруднено на 5 баллов. Сложно двигаться по проспекту Независимости от улицы Петросябровки до площади Победы. 10 минут время проезда по МКАД, а тут Козинца до лейтенанта Кижеватова. Сложности на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Скопление автомобилей в эти минуты уже и по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, а также по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы. Приятного пути.
1: Новый трек.

прошлое вместе с Дэвидом Гетто, пятикратный диджей планеты, да и в общем один из самых титулованных электронных продюсеров. Конечно, заветные граммофоны в его копилке имеются. Ну а первую победу на Грэмми принес ему сингл «When Love Takes Over» с вокалом Келли Роланд. Статуэтку диджей получил в 2009-м. Но спустя несколько лет журнал Billboard провозгласил этот трек лучшей дэнс-поп-коллаборацией всех времен. А родилась-то песня случайно. Келли Роланд услышала о

получился мировой грэмминосный дэнс-хит. Кстати, в каком-то смысле и группа Coldplay причастна к треку. Все-таки партия клавишных из их хита Clocks слышна невооруженным ухом. Давай вспомним. Флэшбэк.

центре продолжает Найлс Холлоудхар, он же просто индоамериканский диджей Кэшмир. Называется его работа «Ультра Лав». И если такую же сильную любовь ты испытываешь к его творчеству и музыкальному вкусу, то напомню, что по четвергам его радиошоу звучит в эфире Центра ФМ. Но есть и другие диджеи, чьи подкасты попадают в наш эфир по вечерам. За подробностями советую на сайт centrafm.by заглянуть. Ну и подписывайся на наш телеграм-канал Центра ФМ, чтобы быть в курсе всех выходящих программ в эфир. Ежедневно мы все анонсируем. Ну есть у нас еще один резидент Центра, Джон Саммит. Он сработался с Chainsmokers. Послушаем их совместку.

0: Все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Беларусь уже на этой неделе отметит День Победы. Ветеранам, пострадавшим от войны, окажут материальную помощь к 9 мая. Выплачивать деньги начнут с сегодняшнего дня и по 8 мая. Для инвалидов и участников Великой Отечественной сумма составит 5000 рублей. Иных категорий ветеранов – 2500. Для пострадавших от последствий войны – 1500. На 1 апреля в Беларуси проживало 574 ветерана, в том числе 269 участников и инвалидов войны, 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и почти 5500 пострадавших от последствий войны. С наступлением тепла и купального сезона многие белорусы готовят лодки к выходу на воду. В МЧС рассказали, кому требуется регистрация, техосмотр и водительские права. Так, если грузоподъемность лодки превышает 225 килограммов по заводским характеристикам, ее необходимо поставить на учет в Государственной инспекции по маломерным судам. Это также касается плавсредств с меньшей грузоподъемностью, но оснащенных бензиновым или электрическим двигателем, независимо от его мощности. Маломерное судно необходимо не позднее 30 дней с момента покупки. Если маломерное судно оснащено подвесным двигателем мощностью более 5 лошадиных сил, владельцу нужно пройти обучение и получить водительское удостоверение на право управления моторной лодкой. При наличии двигателя полагается иметь огнетушитель. Во время движения и водитель, и пассажиры обязаны быть в застегнутых спасательных жилетах. А в ГАИ напомнили, что превышение уровня шума транспорта является нарушением правил дорожного движения. Максимальный уровень шума выхлопной системы не должен превышать 96 дБ. Превышение возможно при неисправности или несанкционированном переоборудовании и влечет административной ответственности. Напомню, в Минске также действуют ночные ограничения на движение мототранспорта на отдельных улицах. Для столицы в текущем году планируется закупить 129 единиц пассажирского транспорта. Предпочтение отдаются троллейбусам с увеличенным автономным ходом, поскольку они хорошо себя зарекомендовали в связи с перекрытием движения на некоторых участках дорог, строительством и ремонтом мостовых сооружений. Кроме того, есть еще одно существенное преимущество данного вида транспорта – это экологичность. И в завершении в РНПЦ «Онкология» разъяснили принципы работы ВПЧ, вакцинации и скрининга. Иммунизация против вируса папилломы человека является ключевым методом профилактики рака шейки матки. Напомню, в нашей стране прививка включена в календарь для 11-летних девочек. Также действует программа регулярного ВПЧ-тестирования женщин. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.

0: Попкорн Ньюс.
1: И вот какие новости. В Китае местные жители заводят новых необычных питомцев. Вместо кошечек и собачек некоторые китайцы предпочитают кур в качестве домашних животных. Многие относятся к курицам так же, как к кошкам и собакам, то есть выгуливают, наряжают в одежду. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки. Тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Один владелец петуха по кличке Косая Челка рассказал, что птица может общаться с человеком, устанавливать зрительный контакт и проявлять характер, а также эмоции.
2: Высокие отношения.
1: Не то слово. А видео с домашними курами набирают миллионы просмотров в соцсетях. По данным, сейчас почти 20 миллионов человек содержат птиц у себя дома. И такой нестандартный для Китая выбор питомцев объясняется просто. Куры не занимают много места, стоимость корма небольшая. Многие отмечают, что курочки проявляют большую эмоциональную привязанность к хозяину. Некоторые считают, что они даже понимают человеческую речь.
3: Что вы сказали?
1: Что интересно, особо предприимчивые тут же организовали бизнес на этом. Открыли

0: колясках.
1: Ну а что, есть преимущество еще одно перед кошками и собаками. Ежедневный белковый завтрак хозяину гарантирован, ну если куры несущие. Кстати, сегодня, 4 мая, отмечается Международный день уважения кур. Возможно, подходящий момент подумать о новом питомце.
2: Моя ты курочка, моя ты нежная. Попкорн.

0: сейчас расскажу, что нам тут день обещает по лунному календарю, а сегодня у нас день радости и веселья. Звучит, конечно, издевательски, потому что редкий человек после майских выходных вот как бодрый козлик скачет на работу. Тем не менее, день хороший, и луна дает зеленый свет всем начинаниям и продолжениям. Все, что мы сегодня излучаем, то и притянется. В общем, удачи, везение, успех – все в одной связке, прямо как спелый виноград. Кстати, о винограде. Это символ дня – сочная гроздь. А значит, это время плодородия, женственности, легкого, но приятного сумасшествия. И вот наш внутренний ребенок, а может быть даже мелкий чертенок, сегодня вырывается на волю. И это прекрасно. Раскрепощайся. Забудь о стеснении. Хочется танцевать на рабочем месте – делай это. И мне кажется, это легко делать, когда слушаешь Центр ФМ, танцевальную радиостанцию. В общем, долой рутину. Что касается любви, сегодня мы становимся эмоциональными, любвеобильными. Улучшаются супружеские отношения, может вспыхнуть старая страсть или повстречается новая. Интуиция сегодня работает на полную, приводя к откровениям и озарениям. Доверяй ей. Ну и муза тоже будет работать. Сегодня настоящий праздник для творческих натур. Готовься к потоку вдохновения. Что еще? День отлично подходит для путешествий, торговли, для финансовых операций. Ну что тут добавить? Прекраснейший понедельник, и пусть все так и продолжается.
1: Будь в курсе, а в ресурсе. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Цена прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Да, про пуховики и пальто сегодня точно можно забыть. В Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также в Минске сегодня 25-27 градусов тепла. Везде без осадков. В общем, привет всем, кто на выходных открыл, если не купальный, то загоральный сезон. Сегодня есть шанс закрепить.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: которая нашла исцеление в музыке электронной, танцевальной, и, пожалуй, это самый привлекательный способ лечения. Тем временем ученые выяснили, что наш организм лучше борется с болезнями, когда у нас полный желудок. Провели исследование и обнаружили, что клетки, борющиеся с инфекциями, активнее размножаются в организме сытых людей. Кстати, было исследование, что когда человек сыт, он еще и действительно добрее становится. Так что сытного доброго понедельника тебе желаем. Ну а с нами далее Тедели Грант. А еще Хардвелл Ибраев. И очень скоро здесь Джон Альто. Отличного тебе утра!
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Михаил Ибраев в нашем эфире с треком Believe, свежачок эфиром. Ну а прямо сейчас о нескольких других свежих композициях, которые вышли совсем недавно.
1: Релизы недели.
0: Диджей Джакс Джонс, работающий чаще всего с поп-артистами, добрался до легенды грайма. Ну, возможно, этот стиль немногим знаком. А в грайме есть элементы хип-хопа, рагамаффина. И мастером-первопроходцем жанра считается D-Double-E. Вот с этим легендарным MC Джакс Джонс выдал сингл «Sidewinder».

Dweet Side Piece откликнулся на просьбу и выпустил один из своих самых ожидаемых треков Function. Есть у дуэта фанат по имени Алик, и вот однажды, услышав этот трек в одном из сетов, он стал одержим им, завалил почту, соцсети, диджеев сообщениями с просьбой выпустить этот трек официально. В общем, взял измором. Ну а Side Piece сдались, и, как мне кажется, не зря, потому что трек действительно качает. Like slow rhythm, keep the soul tight, moving how we moving, let the whole night fly.

0: недели.
1: А это Fightless, дуэт, которому уже 16 лет. За ним стоят Даниэле Априли и Марио Роберти. Все эти годы они создают музыку, сочетающую мелодичность и эпичность. Благодаря своему фирменному звучанию, где-то гипнотическому, где-то эйфорическому, Fightless привлекли внимание влиятельных имен андеграундной сцены, таких как Лоран Гарнье, Соломон. Их треки с удовольствием поддерживают многие диджеи. Ну а недавно парни представили новинку «Another Night Without You». Послушаем.

0: говорит Феде Легранд. С каждым релизом он старается создать что-то, что мгновенно найдет отклик как у диджеев, так и у поклонников. «Мои треки всегда начинаются на танцполе. Если это не работает там, то все мимо», признается диджей. Ну и чаще всего он старается выбирать какие-то композиции, например, для своих ремиксов, именно те, что когда-то вдохновили его заниматься музыкой. Ну, в данном случае обратил внимание на классический хит 2004 года от Сиары и Мисси Эллиот. «One, two, step» называется работа. Ну а мы идем дальше. Здесь Revival House Project и Маус Ти. Очень скоро с нами Джон Саммит и Лавиния. А еще Маус Ти. Все будет довольно скоро после новостей.
1: Новости.
2: 15 мая в силу вступают основные нормы указа президента об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений. Теперь департамент госинспекции труда может выдавать обязательное предписание, если увидит задержку или неполную выплату не только обычной зарплаты, но и денег по договорам подрядом и оказанию услуг. Если работодатель или заказчик проигнорирует предписание, деньги взыщут без суда через органы принудительного исполнения. Средства спишут в пользу работника или подрядчика. Белорусский космонавт может участвовать в миссиях на новой орбитальной станции России. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник. По его словам, РУС может стать площадкой для научных экспериментов и расширения космического сотрудничества Беларуси и России. Сейчас проекты находятся на стадии проработки. В Беларуси запустили приложение для пожилых людей. «Я окей» помогает близким понимать, что с человеком все в порядке. Механика сервиса проста. Пользователь дважды в день нажимает одну кнопку в приложении, подтверждая, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, система автоматически отправляет тревожное уведомление заранее указанному контакту родственнику, другу или соцработнику. Сегодня начинает работу горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа университетских олимпиад, которые дают право поступления. Во всех пунктах проведения экзаменов будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит президенту до 1 сентября. В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников нынешнего года, прошлых лет и выпускников колледжей. В завершение вечера Большого театра Беларуси в замке Радзивиллов пройдут «Вне свежесть». 19 по 21 июня откроет фестиваль-концерт «Белорусская опера. Традиции и современность» в театральном зале. Ну а завершит 16-й фестиваль «Вне свежесть» гала-концерт звезд Большого театра, в котором примут участие ведущие солисты оперы и балета. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Это Дайро, Happy Now. Не исключено, что чуточку счастливее стал Джастин Бибер, потому что интерес к его творчеству возрос. А более подробно через несколько секунд в рубрике «Ньюсмейкеры». Джастин Бибер стал самым популярным артистом в мировом Spotify. Он набрал 138 миллионов слушателей. Это лучший результат в его карьере. Общий рекорд Бибер пока не побил. В январе 25 года Бруно Марс собрал 150 миллионов слушателей на Spotify. Но, возможно, Бибер дойдет до этой цифры. Сейчас его хит «Beauty and the Beat» возглавляет мировой песенный чарт Spotify. И это при том, что трек-то совсем не новый. Песня, записанная при участии Ники Минаж, вышла аж в 2012 году. Ну а вообще интерес к творчеству артиста повысился после того, как он выступил на фестивале Коачелла. Биберу заплатили рекордный гонорар в 10 миллионов долларов. Но при этом многим не понравилось его выступление, потому что Джастин не подготовил никакой постановки, никакой подтанцовки. Он просто

0: представления, простые душевные концерты тоже пользуются спросом. Что забавно, именно из-за концерта Бибера организаторов фестиваля Коачелла оштрафовали более чем на 40 тысяч долларов, потому что закончилось выступление позднее разрешенного времени. Все сеты Коачеллы должны завершаться до часу ночи в пятницу и субботу, до полуночи в воскресенье, а за первые 5 минут превышения лимита предусмотрен штраф в 20 тысяч долларов. Ну, естественно, за большее опоздание штрафы возрастают. Ну, Бибер там на несколько минут позже закончил свое выступление и за этого влепили организаторам штраф. Ну, а Бибер не пострадал. Наоборот, еще и в выигрыше остался. И поздравляем его, конечно, с этими рекордными прослушиваниями.
1: Ньюсмейкеры. Белорусский трек.

0: Человек, который ни разу в жизни не смотрел ни одного фильма из серии «Звездных войн». Надеюсь, мне не должно быть стыдно. Однако, то, что сегодня праздник у фанатов этого фильма, я знаю точно. May the Force be with you. Именно эта игра слов превратила 4 мая в главный день фанатов «Звездных войн» по всему миру. Виной, конечно, та самая фраза «May the Force be with you». Она созвучна с другой, ну, то есть такая игра слов, где присутствует четверка и слово «май». Хотя сама легендарная фраза переводится как «Да прибудет с тобой сила». Но вообще, первый организованный такой вот праздник прошел еще в 2011 году, и с тех пор 4 мая это такие марафоны фильмов, парады, тематические какие-то скидки, дуэли на световых мечах, вечеринки проводятся. Вообще франшиза Джорджа Лукаса за почти полвека собрала более 10 миллиардов в мировом кинопрокате, и мне кажется, режиссеры не намерены останавливаться, все еще продолжают снимать эту историю, и фанатов по всему миру огромное количество. Возможно, однажды я исправлюсь и посмотрю. И сила прибудет со мной также. Ну а всех поклонников, безусловно, с праздником.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: просто сегодня в стране. В Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно, в Могилеве, а также в Минске 25-27 градусов тепла. И везде без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: 15 лет назад на фестивале «Ультра» Афроджек, Дэвид Гетта и Сия собрались на одной сцене, чтобы исполнить хит «Титаниум», и с тех пор артистов не отпускала мысль как-нибудь это повторить, но уже с новой композицией. И вот этой весной все случилось. Свежая коллаборация «Wake Tonight» звучала только что в нашем эфире. По словам Афроджека, работа над этой песней велась очень долго. Держали ее около 8 лет. Было сделано 40 версий, прежде чем получили вариант, которым все остались довольны. А вот смогли ли артисты сделать круче, чем хит «Титаниум»? Решать, конечно, только слушателю. Ну а мы идем дальше. Музыки у нас много. И впереди свежий ремикс трека от Desmond Jax и Steve Angelo. В компании Кельвин Харрис и Кассебиан. На горизонте Арман Ван Хелден. Это и многое другое для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр-ФМ».
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш». Машбай, телефон 270-72-00.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

0: твоих динамиках доигрывает трек от Аарона Хайбла. Напомню, как еще нас можно слушать. А пользуйся мобильным приложением Radio Player By. Обязательно на сайт centrofm.by заходи, там круглосуточная трансляция эфира ведется. И умные колонки работают очень классно. Просто достаточно сказать: «Алиса, включи Центр-ФМ». Да погромче. Ну а далее здесь свежак от Chainsmokers. С нами Армин Ван Бюрен. И очень скоро Сэм Фелд. Все это «Лови» в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

Финске планируют запустить производство электросудов с компанией из Ленинградской области. Об этом рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Напомню, судостроительно-судоремонтный завод запустили в Финске более 140 лет назад. В советские времена там делали буксиры и пассажирские теплоходы. Но последний сошел на воду более 10 лет назад. Предприятия находились в санации. В прошлом году там начали ремонтировать суда, которые отработали свой технический ресурс. По словам Петра Пархомчика, сегодня первым делом завод хотят передать из системы Минтранспорта в управление Брестской области. Ранее сообщалось, что в Пинске планировали наладить выпуск маломерных судов. Локализовать их производство в Беларуси могут предприятия из Нижнего Новгорода. А в Минске построят центр экстремальных видов спорта и новый биатлонный комплекс. Первый проект появится на улице Нарочанской напротив манежа, второй в лесопарке Медвежино. Там вместо обычной трассы обустроят полноценный комплекс для биатлона и лыжных гонок. С января будущего года в Беларуси можно будет законно заключить брачный договор без личной встречи и раздел имущества без совместного визита к нотариусу. Новая норма позволит супругам приходить к разным нотариусам, каждому к своему в любую контору по всей стране. Нотариусы самостоятельно свяжутся через защищенную электронную систему, составят единый документ и заверят его своими цифровыми подписями. Участникам останется только подписать электронный договор. Особенно удобным нововведение станет для жителей разных регионов, которым раньше приходилось ехать на встречу, а также для тех, кто по личным причинам не хочет видеть другую сторону, например, при заключении брачного договора. За минувшие сутки в Беларуси в милицию поступило около 100 сообщений о звонках мошенников. Специалисты оперативно заблокировали платежи в адрес 12 зарубежных банковских счетов, через которые злоумышленники выводили похищенные деньги. Также задержаны двое курьеров, которые работали на мошенников. Они забирали наличные у жертв и оформляли поддельные документы. И в завершении в ГАИ напомнили об ответственности за передачу управления арендным автомобилем. При использовании шеринговых автомобилей пользователь становится временным владельцем и не имеет права передавать управление третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф от 225 до 900 рублей. При повторном – до 2250 рублей. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Могилеве был разыгран Кубок Беларуси по гандболу. В решающем поединке минский СКА одолел Мешков Брест. Матч выдался напряженным, но в итоге армейцы взяли верх 32-31. Сезон для лидеров белорусского гандбола продолжается. Мешков Брест и минский СКА сразятся в финальной серии чемпионата страны, которая продлится до 3 побед одной из команд. Первый матч соперники проведут в Бресте 24 мая. Минский СКА защищает титул. 2 миллиона бразильцев скандировали нелицеприятное выражение в адрес экс-игрока Барселоны и сборной Испании Жерара Пике. А случилось это на концерте Шакиры, с которой футболист прожил вместе 12 лет. У пары 2 сына. Но союз распался из-за измены Пике. Во время концерта Шакиры на Копакабане певица со сцены заявила, что бывший спутник не помогает ей растить детей, и отметила, что в Бразилии более 20 миллионов одиноких матерей, и они остаются без поддержки. «Я одна из них», сказала Шакира, и после этого зрители изрядно прошлись по футболисту, выкрикивая в адрес Пике оскорбления. А вот на марафоне в Казани, наоборот, история любви получила счастливое продолжение и была создана новая семья. Причем предложение возлюбленному сделала девушка. Ксения Давыдова с букетом и кольцом в руках настигла будущего мужа на финише и встала перед ним на колено. Он, конечно же, сказал «да». «Пока другие девушки ждут, что за ними будут бегать парни, я бегу за ним с кольцом в кармане», – прокомментировала свое решение Ксения. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: А у меня вести с гастрономических полей. Белорусские драники заняли 25 место из 100 в глобальном списке лучших панкейков мировой кухни. Лидером стали картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики. Знакомые нам сырники расположились на 12 месте, а классические блины на муке, яйцах, молоке и дрожжах на 14. Ну а вот наши панкейки из тертого картофеля на 25. Рейтинг составлен на основе 1000 проверенных оценок пользователей гастрономического портала из разных регионов мира. И, по словам авторов, это не абсолютный приговор, а способ продвигать вкусные локальные блюда и завоевывать интерес гурманов. Ну, только если гурманов из других стран, потому что вкус свежих зажаренных драничков с хрустящей корочкой, да со сметанкой, давно завоевал белорусов. Даже если кто-то в силу диеты считает это непозволительной роскошью. Драники – это святое.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А ведь у кого-то сегодня в понедельник выходной. Искренне завидую такому человеку, потому что он может вполне насладиться сегодняшней летней погодой. В Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также в Минске сегодня 25-27. И во всех городах без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: старались Анотр и Эрик Банд. Я тут рассматривала новенькую капсульную коллекцию. Дело в том, что выпустили коллекцию одежды для путешественников и любителей погулять на свежем воздухе. Там море практичных вещей. Особенно мне понравился пуховик, превращающийся в подушку. Ну, есть, конечно, еще ультралегкая жилетка, дутая косметичка клатч и остальная база в природной палитре. Причем коллекция унисекс, то есть можно собрать парные луки, и мальчикам, и девочкам все подходит. Так и хочется добавить, легким движением руки новые брюки превращаются в надувное кресло. А что, удобно, вышел погулять, и сразу все под рукой. Ну а я легким движением своей руки запускаю дальше классные треки. Впереди свежая работа от Lost Frequencies. Здесь Проспа и Клуни. А еще хорошие мальчики, то есть Good Boys. Продолжаем прокачивать твой понедельник танцевальной музыкой.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: эфире Lost Frequencies, диджей страны, где люди готовы на время стать чайками. В Бельгии недавно прошел 6-й чемпионат по имитации крика чаек. От участников чемпионата требовалось не только кричать, но и вести себя как чайка. А и организатор турнира заявляет, что у конкурса очень серьезная цель – улучшить репутацию чаек, которых многие считают раздражающими. Я думаю, что в следующем году попробую свои силы в этом конкурсе, потому что крики чижовских чаек в Бельгии вряд ли слышали. Пора их просвещать. Ну а пока слушать будем не крики, а классные танцевальные треки. Dead Mouse, Wolfgang Gartner впереди. А также Swedish House Mafia. И Дженнифер Лопес вместе с Дэвидом Гетта. Сначала новости узнаем, а потом опять к музыке.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко встречается с послом Сербии в Белоруссии Илиной Вукайлович, сообщает Пул-Первого. В планах обсудить развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы. Как сообщили в Минтруда, для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. На эти цели из бюджета направят 10,5 миллионов рублей. В Минске произошло ДТП с участием 3 транспортных средств. Пострадал пассажир автобуса. Столкновение автобуса, маршрутки и легковушки произошло сегодня утром вблизи здания номер 220 по проспекту Независимости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 46-летний пассажир автобуса доставлен в больницу для обследования. Другие пассажиры автобуса и маршрутного такси не пострадали. 12 июня выпускные вечера пройдут по всей Беларуси. Основной площадкой для торжества по традиции будет школа. Если же она не вмещает всех, отпраздновать можно в театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Безопасность участников мероприятий будут обеспечивать правоохранители и сотрудники МЧС, рассказали в Минобразовании. И в завершении, в преддверии летнего сезона и с наступлением купального, многие белорусы готовят лодки к выходу на воду. В МЧС рассказали, кому требуется регистрация, техосмотр и водительские права. Так, если грузоподъемность лодки превышает 225 килограммов по заводским характеристикам, то ее необходимо поставить на учет в государственной инспекции по маломерным судам. Это также касается плавсредств с меньшей грузоподъемностью, но оснащенных бензиновым или электрическим двигателем. Независимо от его мощности. Зарегистрировать маломерное судно необходимо не позднее 30 дней с момента покупки. Если маломерное судно оснащено подвесным двигателем мощностью более 5 лошадиных сил, владельцу нужно пройти обучение и получить водительское удостоверение на право управления моторной лодкой. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: версии. Космический трек от Кунгса в нашем эфире. И галактика, и космос, и его составляющие вдохновляют по-разному. Ну и, возможно, кто-то так же, как и я, обожает рассматривать настоящие фотографии, сделанные в космосе. Так вот, НАСА опубликовала все снимки с миссии Артемида-2. Это 12 тысяч фотографий в высоком разрешении. Посмотреть масштабный архив снимков может любой желающий. А там в галерее представлены снимки обратной стороны Луны, вида из иллюминатора, космического корабля и много чего еще. Напомню еще раз, это все в высоком разрешении, так что рассмотреть можно каждую деталь. Ну а кто-то наконец-то может обновить обои рабочего стола или своего смартфона. Ну а мы продолжаем делиться музыкальным настроением. Что у нас дальше? Белорусский продюсер Отника прямо по курсу. Здесь Мортон, а также Deadmau5 и Вольфганг Гартнер в завершении этого часа. Я о погоде скоро расскажу.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Белорусский трек.

0: И снова о приятном, но в первую очередь, конечно, для любителей жаркой погоды. Сегодня в Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также в Минске 25-27 градусов. И везде без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки.

С 15 мая вступают основные нормы указа президента об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений. Теперь департамент госинспекции труда может выдавать обязательное предписание, если увидит задержку или неполную выплату не только обычной зарплаты, но и денег по договорам подрядом, оказанию услуг. Если работодатель или заказчик проигнорирует предписание, деньги взыщут без суда через органы принудительного исполнения. Средства спишут в пользу работника или подрядчика. В Беларуси обновили правила для такси. Водитель больше не может сам менять способ оплаты поездки. Это право остается только у пассажира. Еще одно важное требование – заранее сообщать ориентировочную стоимость, особенно при посадке. В Минтрансе объяснили, что раньше поездки по счетчику иногда заканчивались крупными суммами, конфликтами и судами. Мингорисполком опубликовал подробную программу городских праздничных мероприятий ко Дню Победы. Основные события пройдут в столице 9 и 10 мая на нескольких ключевых площадках. Главной праздничной локацией станет территория у Дворца спорта. Отдельная программа запланирована в Лошадском парке. Праздничный салют начнется 9 мая в 23:00 сразу на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парке имени Уго Чавеса, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и Национальной библиотеки. На следующий день, 10 мая, праздничное мероприятие продолжится у Дворца спорта. С начала года в Беларуси произошло 279 лесных пожаров. В частности, только за прошедшую неделю в лесном фонде случилось 50 возгораний. Наибольшее число лесных пожаров пришлось на прошедшие жаркие выходные. Лидером по числу возгораний является Брестская область. Здесь зафиксировано 16 случаев возгорания. И в завершении в Минске задержали пару 21-летних влюбленных, которые организовали мошенническую схему под видом интим-услуг. В итоге пострадали более 60 мужчин. Злоумышленники создавали фейковые анкеты на сайтах знакомств, используя фото из соцсетей и искусственный интеллект. С помощью ИИ они генерировали живые кружочки. У жертв создавалось впечатление, что они общаются с реальной девушкой. Затем клиента убеждали перевести 500 рублей якобы в качестве залога за безопасность, после чего требовали еще деньги за справку о здоровье. Когда жертва отказывалась платить, ее блокировали, средства выводили за границу. В итоге возбуждено уголовное дело. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Адам Порт выпустил трек «Be the One» при участии S.G. Lewis. Немецкий продюсер Адам Порт, известный по глобальному хиту «Move», представил новую композицию «Be the One». В записи участвовал британский автор и исполнитель S.G. Lewis, работавший с Дуа Липа, Тавло и Нелли Фуртадо. Его запоминающийся летний вокал, афрофольклорные перкуссионные звуки, фирменные атмосферные пэды, характерные для Порт и проекта «Kind Music». Коллаборация стала еще одним примером растущего влияния «Kind Music» на электронной сцене. «Be the One» может стать одним из самых популярных летних треков.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

Рамки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Новости.
1: Министерство энергетики установило квоты на создание в Беларуси установок по использованию возобновляемых источников энергии. В этом году они составят 38 747 мегаватт. Наибольшая доля квот приходится на ветроэнергетику, около 47% от общего объема. Для проектов с использованием биогаза 10 мегаватт, древесного топлива и других видов биомассы 5 мегаватт, солнечной энергии более 4,5 мегаватт. Теперь местные власти должны организовать работу с потенциальными инвесторами, проработать проекты по созданию новых объектов генерации на основе зеленой энергетики. В Беларуси началась выплата материальной помощи ко Дню Победы. Средства перечислят до 8 мая включительно. Размер помощи зависит от категории льготников. Всего на эти цели предусмотрено 10 миллионов 600 тысяч рублей из республиканского бюджета. Власти намерены принять дополнительные меры для стимуляции исследовательской деятельности молодых специалистов. В настоящий момент на госуровне обсуждают вопрос дополнительных субсидий, которые будут выделяться кандидатам в случае успешной защиты после аспирантуры в определенные законом сроки. Это дополнительная поддержка молодых исследователей, которые оперативно и на хорошем уровне выполнили научную работу. Меры поддержки могут быть введены также в отношении руководителей. Количество очередников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, ежегодно снижается. Согласно данным Минстройархитектуры, численность граждан, которые ждут своей очереди на строительство жилья, только за последний год сократилась на 17 тысяч. Там напомнили, что в стране предусмотрены льготные категории граждан. Они обладают приоритетным правом при распределении жилья по госзаказу. К таким категориям относятся в первую очередь многодетные семьи. Далее в приоритете дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, чернобыльцы и другие. И в завершении, с начала этого месяца в наземном городском пассажирском транспорте в Минске стали активны кнопки адресного открытия двери. Пассажиры сами могут открыть необходимую дверь для входа в транспорт или выхода из него, нажав на кнопку на двери. Сделать это можно при полной остановке транспортного средства на остановке. Система адресного открытия двери работает в тестовом режиме. Водитель активирует систему и контролирует процесс открытия-закрытия дверей, окажет содействие в случае необходимости. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Essence 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на спеши.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцевальная

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода, а по республике до +26, в Витебске +27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты у офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Продающие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Белорусские лидеры и сербский посол обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы. 9 мая главной сценой станет площадка у Дворца спорта. С полудня и до позднего вечера здесь будет идти большой праздничный концерт. От выступлений признанных коллективов до молодых исполнителей. Финальным аккордом станет выступление Олега Газманова. Лошадский усадебно-парковый комплекс предложит историческую реконструкцию квест «Школа молодого бойца». Всего в разных районах Минска, преимущественно в парковых зонах, будут работать более 20 площадок. С 1 мая в наземном городском пассажирском транспорте стали активны кнопки адресного открытия дверей. Пассажиры смогут сами открывать необходимую дверь для входа в транспорт или выхода из него, нажав на кнопку на двери. Сделать это можно при полной остановке транспортного средства на остановочном пункте. Проект для маломобильных людей «Врач к пациенту» стартовал в Минске. Теперь, чтобы пройти полное обследование и получить консультации узких специалистов, подопечным не нужно покидать стены учреждения. Выездная диспансеризация организована по принципу единого дня. Пациентов принимают кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог. На месте также проводят УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости. За прошедшую неделю работники лесхоза ликвидировали 50 возгораний леса. Всего с начала года работники лесного хозяйства ликвидировали уже 279 возгораний на площади свыше 350 гектаров. В наиболее сложных случаях для ликвидации привлекались помощь МЧС. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Миа, Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек. Діджей Дім.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что Сербия всегда находилась в сложных условиях, и текущая ситуация не является исключением. Александр Лукашенко отметил, что Сербия давно стала раздражителем для Запада. Он подчеркнул, что Минск и Москва готовы оказать любую помощь сербским партнерам, однако ситуация усложняется отсутствием общих границ. В Риме стартует турнир категории ВТА 1000. Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда основной сетки и уже узнала, возможно, соперницу. Ею станет либо француженка Эльза Жакмо, либо чемпионка двух турниров «Большого шлема» из Чехии Барбора Крейчикова. Компанию Соболенко могла составить Александра Соснович, однако она не справилась с квалификационным барьером. Преградой на пути Соснович стала австрийка Джулия Грубер. Белоруска потеряла поражение уже в первом матче. Соснович проиграла Грубер в трех сетах за 2 часа. 6 минут 6-4, 2-6, 6-4. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» 9 и 10 мая. Главным событием программы станет военно-историческая реконструкция «Берлинская операция». Зрелищные постановки пройдут в оба дня, начало в 14:00. Новый фирменный стиль 35-го международного фестиваля искусств «Славянские базары» в Витебске представили в дирекции форума. В этом году фестиваль получил обновленную концепцию, которая, по словам организаторов, возвращает к истокам и одномоментно показывает развитие праздника искусства. Об этом информирует Белта. На логотипе рядом с традиционным васильком появилась ладья. Этот образ отсылает и к древним летописям, где прибывшая на ладье княгиня Ольга основала Витебск, и к первым фестивалям, в том числе к афишам 1992 года, на которых уже использовался похожий символ. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

FM. Новинки эфира на центре. Алфа-Дос, Wake Up Dead, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Белорусский трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
0: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно. В столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр ФМ.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

Обращайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в нашей стране. Об этом информирует пресс-служба главы государства. Белорусские лидеры и сербский посол обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы. Защищая правду и суверенитет страны, представителям СМИ вручили награды в Совете Республики. Награды из рук председателя Совета Республики Натальи Качановой получили представители республиканских и региональных СМИ. Брест готовится к нашествию мошек. Если теплая погода сохранится, кровопийцы начнут активно атаковать уже в ближайшие дни. Пик их активности может перейти на первую половину мая. Специалисты предупреждают, укусы этих насекомых опаснее комариных и могут вызвать сильные аллергические реакции. Теперь за нарушение водителям прилетит мгновенно. На одной из трасс появились камеры с искусственным интеллектом. Они выявляют почти все нарушения, от превышения непристегнутого ремня до разговора по телефону во время движения. Через 5 километров ошибки водителей вводят на табло вместе с госномером машины. Нюанс в том, что госномер, как и номер паспорта, персональные данные, и публиковать их без согласия владельца нельзя. В Минске построят многофункциональный центр с прямым входом из подземки. Объект появится у станции Малиновка на месте бывшего долгостроя. Изначально там должны были сделать паркинг, но новый инвестор поменял концепцию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Могилеве был разыгран Кубок Беларуси по гандболу. В решающем поединке минский СКА одолел Мешков Брест. Матч выдался напряженным, но в итоге армейцы взяли верх 32-31. Сезон для лидеров белорусского гандбола продолжается. Мешков Брест и минский СКА сразятся в финальной серии чемпионата страны, которая продлится до 3 побед одной из команд. Первый матч соперники проведут в Бресте 24 мая. Минский СКА защищает титул. 2 миллиона бразильцев скандировали нелицеприятное выражение в адрес экс-игрока Барселоны и сборной Испании Жерара Пике. А случилось это на концерте Шакиры, с которой футболист прожил вместе 12 лет. У пары 2 сына. Но союз распался из-за измены Пике. Во время концерта Шакиры на Копакабане певица со сцены заявила, что бывший спутник не помогает ей растить детей, и отметила, что в Бразилии более 20 миллионов одиноких матерей, и они остаются без поддержки. «Я одна из них», сказала Шакира, и после этого зрители изрядно прошлись по футболисту, выкрикивая в адрес Пике оскорбления. А вот на марафоне в Казани, наоборот, история любви получила счастливое продолжение и была создана новая семья. Причем предложение возлюбленному сделала девушка. Ксения Давыдова с букетом и кольцом в руках настигла будущего мужа на финише и встала перед ним на колено. Он, конечно же, сказал «да». «Пока другие девушки ждут, что за ними будут бегать парни, я бегу за ним с кольцом в кармане», – прокомментировала свое решение Ксения. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новинки ФМ.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

0: вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно. В столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Белорусский трек.

Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

0: FM, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: 23 января 2029 года.
1: Указом президента Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ. 9 мая главной сценой станет площадка у Дворца спорта. С полудня до позднего вечера здесь будет идти большой праздничный концерт. От выступлений признанных коллективов до молодых исполнителей. Финальным аккордом станет выступление Олега Газманова. Ложский усадебно-парковый комплекс предложит историческую реконструкцию квест «Школа молодого бойца». Всего в разных районах Минска, преимущественно в парковых зонах, будут работать более 20 площадок. С 1 мая в наземном городском пассажирском транспорте стали активны кнопки адресного открытия дверей. Пассажиры смогут сами открывать необходимую дверь для входа в транспорт или выхода из него, нажав на кнопку. Сделать это можно при полной остановке транспортного средства на остановочном пункте. Проект для маломобильных людей «Врач к пациенту» стартовал в Минске. Теперь, чтобы пройти полное обследование и получить консультацию узких специалистов, подопечным не нужно покидать стены учреждения. Выездная диспансеризация организована по принципу единого дня. Пациентов принимают кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог. На месте также проводят УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости. За прошедшую неделю работники лесхоза ликвидировали 50 возгораний леса. Всего с начала года работники лесного хозяйства ликвидировали уже 279 возгораний на площади свыше 350 гектаров. В наиболее сложных случаях для ликвидации привлекалась помощь МЧС. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Адам Порт выпустил трек «Be the One» при участии S.G. Lewis. Немецкий продюсер Адам Порт, известный по глобальному хиту «Move», представил новую композицию «Be the One». В записи участвовал британский автор и исполнитель S.G. Lewis, работавший с Дуа Липа, Тавло и Нелли Фуртадо. Его запоминающийся летний вокал, афрофольклорные перкуссионные звуки, фирменные атмосферные пэды, характерные для Порт и проекта «Kind Music». Коллаборация стала еще одним примером растущего влияния «Kind Music» на электронной сцене. «Be the One» может стать одним из самых популярных летних треков.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Новости.
2: Президент подписал указ о производстве и обороте алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции непищевого этилового спирта. Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Указом в том числе утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции непищевого этилового спирта. Утверждено также положение о порядке организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции. На территории всей Республики Беларусь введены ограничения на посещение лесных массивов. Соответствующие данные опубликованы на официальной интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Данные на онлайн-карте Минлесхоза регулярно корректируются с учетом погодной обстановки и текущих условий. В Могилеве завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе «Могилевэнерго». В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха с 4 мая решением Могилевского горосполкома «Могилевские тепловые сети» анонсировали начало завершения отопительного периода в городе. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» 9 и 10 мая. Главным событием программы станет военно-историческая реконструкция Берлинской операции. Зрелищные постановки пройдут в оба дня, начало в 14:00. Брест готовится к нашествию мошек. Если теплая погода сохранится, кровопийцы начнут активно атаковать уже в ближайшие дни. Пик их активности может прийти на первую половину мая. Специалисты предупреждают, укусы этих насекомых опаснее комариных и могут вызвать сильные аллергические реакции. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Реклама.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм и бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно. В столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
1: По материалам ресурса

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Адам Порт выпустил трек «Be the One» при участии S.G. Lewis. Немецкий продюсер Адам Порт, известный по глобальному хиту «Move», представил новую композицию «Be the One». В записи участвовал британский автор и исполнитель S.G. Lewis, работавший с Дуа Липа, Тавло и Нелли Фуртадо. Его запоминающийся летний вокал, афрофольклорные перкуссионные звуки, фирменные атмосферные пэды, характерные для Порт и проекта «Kind Music». Коллаборация стала еще одним примером растущего влияния «Kind Music» на электронной сцене. «Be the One» может стать одним из самых популярных летних треков.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
5: 1000 фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Hardwell on air. Всем привет, как дела? Это Hardwell. И добро пожаловать в новый выпуск Hardwell on Air на Радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. В этом месяце у меня насыщенное шоу. Новая музыка от Армин Ван Бюрен, Two Aces, Showtek, Генри Фрэнк, Дайра, Мари Вонт, Дебора Делюка и многих других. А позже в шоу вас ждет новый эксклюзив от Hardwell. А пока мы начинаем выпуск с интроверсии моего нового трека, созданного вместе с Брей. Это Believe на Центр FM.

Вы все еще слушаете Hardwell on Air на Center FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Только что звучал Бартес с треком On The Move в версии от Two Aces и Dirty Signal. Следом новый трек от Kairos и Kronie, Wanna Dance, на

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: It's time for this month's demo of the month.
1: Сегодня я выбрал Алиша с треком Let Me See. Мне очень нравится его энергия. А если вы продюсер и хотите, чтобы ваш трек был здесь, демо месяца в Hardwell on Air, то вся инфа на моем официальном сайте. А это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. И мы продолжаем.

Настало время для эксклюзива от Hardwell в этом месяце. Это моя новая коллаборация вместе с проектом Aztec и Dr. Funk под названием Low. Я впервые сыграл ее на Ultra в Майами, и реакция была просто безумной. Оригинал всегда был для меня своего рода тайным удовольствием, так что я очень рад этому треку. Итак, Hardwell, Aztec и Dr. Funk

этом все для этого. Выпуска Hardwell on Air на Центр FM. Большой привет всем, кто слушал. Не забывайте, что вы можете переслушать шоу на популярном стриминговом сервисе, а посмотреть полный трек-лист на centerfm.by. Появится спустя пару дней. Меня зовут Hardwell, спасибо за внимание. Я вернусь в следующем месяце с новым выпуском здесь, на Центр

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
3: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
4: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Voynich Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: to listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды.

Вы слушаете радио-шоу Voynich Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. Close your eyes and

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
3: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучше.

0: is Vonic Sessions
1: with Paul Van Dyk.
2: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Paul Van Dyk на Center FM.

0: to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушали Пол Ван Дайк и Vonic Sessions.
3: Реклама.
4: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит